Планета FM. Планета FM в ритме города О. Планета FM.

Планета FM. 87.9 FM. Радио город.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Организации на постоянную работу требуется менеджер по рекламе. Звонить с 9 до 17 часов по телефону 31 74 51.
2: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet-oренбург.ru. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: В шинном центре «Рекорд» у нас товары в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
2: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
3: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы в наличии в Оренбурге и на заказ.
4: Мам, а я принцесса?
5: Конечно.
4: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
5: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
4: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Все свои.
1: Навел на тебя прицел, проваливай пока цел. Сердце мое.

0: Планета FM. Реклама.
1: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Ла Парет» – идеи на поверхности.
2: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Просыпайся, а то проспишь. Цены отличные в «Автопрестиж». Автомобили BLG от 1 миллиона 699 990 рублей в дилерском центре «Автопрестиж». Подробности 904001. Нижинское шоссе, дом 7.
1: BLG. Надежность в движении.
2: Максимальная цена при продаже с учетом временных выгод состоит из выгоды применяемой к цене автомобиля и выгоды по программе «Трейдинг». Предложение действует до 30 мая 2026 года. О, «Автодар». Не оферта.
3: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
4: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
6: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Планета FM. Реклама.
1: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet-oranburg.ru. Цена Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
3: О, привет!
4: Привет!
3: А ты слышала в суши-маркете «Кухня Солнце»? Весеннее обновление меню, да еще и акция.
4: О, супер!
3: Выбираем от 3 позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
4: Ура!
3: Звони 607-003.
5: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
6: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
7: Я все знаю! Ты убил его!
6: Нет, Люк. Я...
8: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Организации на постоянную работу требуется менеджер по рекламе. Звонить с 9 до 17 часов по телефону 317451.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 800 000 рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532. Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейд-Ин».
3: Величество трапеза всем известно. Фарш, как у мамы, все очень честно. Лепим руками, не зная лени. Вернем человечеству веру в пельмени.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С ТНТ-7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. ТНТ-7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tnet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель ТНТ. ТНТ-7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в ТВС Моторс. Оренбург, поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100. ТНТ-7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
5: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
6: Открой сезон шашлыков вместе с «Маяком». Жидкость для розжига. Парафин 1 литр 155,90. Уголь березовый 3 килограмма 265,99. Решетка для барбекю 329,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1. Деповская 96/5. Проспект Дзержинского 4/2.
7: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
8: Подробности на tenet-oренбург.ru. Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 выпуска.
9: Компания УЗСК в Оренбурге производит металлические шпалеры для огурцов и вьющихся растений. Надежная конструкция из металла прослужит вам десятилетия. Забудьте о хлопотах с подвязкой на много лет вперед. Улица Мебельная, 1/1. Телефон 46-63-63.
10: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

87,9 FM. Радио города О. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Магазин «Лапарет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Лапарет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Лапарет» – идеи на поверхности.
2: Кусочек в истории вкусно, как в мечте, априори запомни.
3: В ресторане доставки Миори оплатить любое блюдо можно баллами до 50% от стоимости заказа. Звони 50 56 99 или сделай заказ на сайте miori.rest. Миори – вкусно априори.
4: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
5: До мечты как-то Китая? С Джили тема есть другая. Свои грезы воплотишь с выгодой в Автопрестиж. Джили с выгодой до 350 тысяч рублей в дилерском центре Автопрестиж. Подробности 400-900. Нежинское шоссе, дом 7.
6: Выгода указана для Джили Акаванга. Все комплектации и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг». Программа действует до конца мая. ООО «Автодар», не оферта.
7: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
8: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и шоссейная 24А в Автограде.
9: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы в наличии в Оренбурге и на заказ.
10: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
11: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот

0: КСМ-16-1. ТК «Территория». 18+.
1: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощный

0: Уникальные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный. Категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
1: Бренд Фуллер. Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проект несколько раз на сайте «Наш Дом РФ».
3: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
4: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
5: В чудо? Это как в сказке «За 39 земель»?
4: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
6: Ура, едем в чудо!
7: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
8: Подробности в организаторе условиях вместе. Тебя не розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции 24 февраля по 2 июня этого года. 0+.
9: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
8: Подробности на tenet-oranburg.ru. Цена Delta T4L. Комплектация «Актив» 2026 выпуска.
10: Ты в магазине? Купи «Ташлинский».
11: Ленец от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
12: «Ташлинский».
13: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
14: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
0: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
15: Возрастное ограничение 12+.
16: «Планета FM». Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
3: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Стрейдин».
4: Кусочек в истории вкусно, как в мечте. Априори запомни, Миори.
5: В ресторане доставки Миори оплатить любое блюдо можно баллами до 50% от стоимости заказа. Звони 50 56 99 или сделай заказ на сайте miori.rest. Миори вкусно априори.
6: ИП 0702 МР ОГН 324 565 8000 839 72.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Величество трапеза всем известно. Фарш, как у мамы, все очень честно. Лепим руками, не зная лени. Вернем человечеству веру в пельмени.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в ТВС Моторс. Оренбург, поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 8-35-32-530-100. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
3: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
4: А если не подберем размеры?
3: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
4: Монтажников 3А.
3: Телефон 920-120. 920-120.
5: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Тенет Т4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Тенет. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
6: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026.
7: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
8: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Итоги недели. Подводим итоги недели. С вами Михаил Задорин. Здравствуйте. На этой неделе в школах области прозвучали последние звонки. Впереди у выпускников ответственная пора. Экзамены в этом году сдают более 25 тысяч девятиклассников и порядка 6,5 тысяч одиннадцатиклассников Оренбуржья. Министр образования региона Алексей Пахомов сообщил о полной технической и организационной готовности к проведению экзаменов в строгом соответствии с порядком государственной итоговой аттестации. Все пункты проведения экзаменов оборудованы металлоискателями, средствами видеонаблюдения и подавления сигналов мобильной связи, привлечены общественные наблюдатели, в том числе представители родительской общественности. Что после экзаменов? Специалисты отмечают, сегодня настоящий бум переживает система среднего профессионального образования, подготовки рабочих кадров. С каждым годом все больше ребят выбирают колледжи. Конкурс на некоторые специальности достигает 15 человек на место. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов подчеркивает, уже порядка 63% девятиклассников и 12% одиннадцатиклассников выбирают колледжи. Всего средним профессиональным образованием охвачено почти 4 миллиона студентов. Локомотивом развития системы выступает проект «Профессионалитет». Он направлен на усиление взаимодействия техникумов и колледжей непосредственно с работодателями, реальным сектором экономики. «Профессионалитет» создает новую образовательную экосистему, где колледж или техникум становится частью производственной цепочки, а студенты с первого курса погружаются в решение реальных задач предприятий. На этой неделе стало известно, в Оренбургской области в рамках профессионалитета создадут еще 3 образовательных кластера. Победители очередного конкурсного отбора, проведенного Министерством просвещения, объявили на заседании правительства Российской Федерации под председательством Михаила Мишустина. Из 389 заявок от регионов было отобрано лишь 95, в число которых вошла и Оренбургская область. Губернатор Евгений Солнцев сообщает, по плану новые образовательные кластеры сможем запустить в работу уже в 2027 году. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» один из них будет создан на базе нефтегазоразведочного техникума Оренбурга и займет 2 корпуса, в которых организуют 11 зон по видам деятельности. В Бузулукском строительном колледже также создадут 11 зон по видам работ, где будут готовить специалистов по 15 направлениям. Третий кластер появится на базе Оренбургского института путей сообщения. Обучающиеся смогут осваивать профессию на оборудовании, максимально приближенном к реальным производственным условиям. На сегодня в нашем регионе уже создано 12 производственных и 4 образовательных кластера среднего профессионального образования. Кроме того, в этом году планируется открытие еще одного. Всего в проекте участвуют более 11 тысяч студентов. И на сегодня все. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
1: Планета FM. Круиз. Вокруг Солнца.

Планета FM. Навсегда в твоем сердечке. Планета FM.

0: FM. Круиз вокруг солнца.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говори,

0: Планета FM. Реклама.
1: Открой сезон шашлыков вместе с Маяком. Жидкость для розжига. Парафин 1 литр 155,90. Уголь березовый 3 килограмма 265,99. Решетка для барбекю 329,90. Ждем в гипермаркетах низких цен Маяк. На Монтажников 37/1. Деповская 96/5. Проспект Дзержинского 4/2.
2: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
4: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
5: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
6: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
5: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
7: Ура, едем в чудо!
8: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл Мармелад. Пятый вход.
3: Подробности в организаторе условия вместе при розыгрыше на кассе комплекса. Период участия в акции 24 февраля. 2 июня этого года. 0+.
9: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
10: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
3: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проект несколько раз на сайте «Наш Дом РФ».
11: Ты в магазине? Купи «Ташлинский».
12: Напиток йогуртовый «Снежок» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
13: «Ташлинский».
14: 3D-забор напрямую от производителя. Компания УЗСК. Порошковая окраска, высокое качество, низкая цена в регионе. Собственное производство. Оренбург, улица Мебельная, 1/1. Телефон 46 63 63.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября-1» и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
2: Организации на постоянную работу требуется менеджер по рекламе. Звонить с 9 до 17 часов по телефону 31-74-51.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Магазин «Лапарет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Лапарет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Лапарет» – идеи на поверхности –

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Дельта на T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
5: О, привет!
6: Привет!
5: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
6: О, супер!
5: Выбираем от 3 позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
6: Ура!
5: Звони 607-003.
7: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
8: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
9: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
3: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Стрейдин».
4: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
5: А я нашла кое-что интереснее. Смотрите, путевка в чудо.
6: В чудо? Это как в сказке «За 39 земель»?
5: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
7: Ура! Едем в чудо!
8: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
9: Подробности об организаторе условиях месте пятый розыгрыш на кассе комплекса. Период участия в акции 24 февраля по 2 июня этого года. 0+.
10: Компания УЗСК в Оренбурге производит металлические шпалеры для огурцов и вьющихся растений. Надежная конструкция из металла, простая.

0: служит вам десятилетия. Забудьте о хлопотах с подвязкой на много лет вперед. Улица Мебельная, 1/1. Телефон 46-63-63.
1: Давай, просыпайся, а то проспишь. Цены отличные в Автопрестиж.
2: Автомобили BLG от 1 699 990 рублей в дилерском центре Автопрестиж. Подробности 90-40-01. Нежинское шоссе, дом 7.
3: BLG. Надежность в движении.
4: Максимальная цена при продаже с учетом временного выхода состоит из выгоды применяемых цен автомобиля и выгоды по программе «Трейдинг». Предложение действует до 30 мая 2026 года. ООО «Автодар». Не оферта.
5: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектный раз на сайте «Наш Дом РФ».
7: Ты в магазине? Купи ташлинскую.
8: Сметана от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
9: «Ташлинский».
10: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
11: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
12: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и шоссейная 24А в Автограде.
13: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы в наличии в Оренбурге и на заказ.
14: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
15: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
14: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
16: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
17: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
4: Величество трапеза всем известно. Фарш как у мамы, все очень честно. Лепим руками, не зная лени. Вернем человечеству веру в пельмени.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в ТВС Моторс. Оренбург, поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 8-35-32-530-100. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
6: Роллы – это Миори. Суши – тоже Миори. Каждый кусочек в истории вкусно.
7: Как в мечте. Априори.
6: Запомни, Миори.
8: В ресторане доставки Миори оплатить любое блюдо можно баллами до 50% от стоимости заказа. Звони 50 56 99 или сделай заказ на сайте miori.rest. Миори – вкусно априори.
9: ИП 0702 МР, ОГН 324-565-8839-72.
10: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
11: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
12: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

Планета FM. Все свои. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
3: Давай просыпайся, а то проспишь. Цены отличные в «Автопрестиж».
4: Автомобили «BLG» от 1 699 990 рублей в дилерском центре «Автопрестиж». Подробности 90-40-01. Нежинское шоссе, дом 7.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Максимальная цена при продаже с учетом премиального вида состоит из выгоды применяемых цен автомобиля и выгоды по программе «Трейд». Предложение действует до 30 мая 2026 года. О, «Автодар», не оферта.
7: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектный класс на сайте «Наш Дом РФ».
9: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
10: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
11: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
10: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
12: Ура! Едем в чудо!
13: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
14: Подробности об организаторе в условиях мести и предприятии розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции 24 февраля по 2 июня этого года. 0+.
15: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
16: Подробности на tenetdefisoренбург.ру. Цена Дельта на T4L. Комплектация актив 2026 выпуска.
17: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
18: Компания УЗСК в Оренбурге производит металлические шпалеры для огурцов и вьющихся растений. Надежная конструкция из металла прослужит вам десятилетия. Забудьте о хлопотах с подвязкой на много лет вперед. Улица Мебельная, 1/1. Телефон 46-63-63.
19: Ты в магазине? Купи ташлинскую.
20: Сметана от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
21: «Ташлинский».
22: Когда ты пьяный садишься за руль, в реальности это выглядит совсем не так, как у тебя в голове.
23: Что там чутка выпил? Все нормально, сейчас доедем.
22: Ты чувствуешь себя всемогущим до первого столба. Каждая четвертая смерть в ДТП происходит с участием пьяного водителя. Следуй правилам. Води трезвым, помни про жизнь.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Fuller.
3: Магазин «Лапарет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Лапарет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Лапарет» – идеи на поверхности.
4: Открой сезон шашлыков вместе с «Маяком». Жидкость для розжига. Парафин 1 литр, 155,90. Уголь березовый 3 килограмма, 265,99. Решетка для барбекю 329,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1. Деповская 96/5. Проспект Дзержинского 4/2.
5: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
6: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
7: Величество трапеза всем известно. Фарш, как у мамы, все очень честно. Лепим руками, не зная лени. Вернем человечеству веру в пельмени.
8: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
9: А если не подберем размеры?
8: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
9: Монтажников 3А.
8: Телефон 920-120. 920-120.
10: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбуржье 17:00. Планета FM.
1: Итоги недели. Подводим итоги недели. С вами Михаил Задорин. Здравствуйте. На этой неделе в школах области прозвучали последние звонки. Впереди у выпускников ответственная пора. Экзамены в этом году сдают более 25 тысяч девятиклассников и порядка 6,5 тысяч одиннадцатиклассников Оренбуржья. Министр образования региона Алексей Пахомов сообщил о полной технической и организационной готовности к проведению экзаменов в строгом соответствии с порядком государственной итоговой аттестации. Все пункты проведения экзаменов оборудованы металлоискателями, средствами видеонаблюдения и подавления сигналов мобильной связи, привлечены общественные наблюдатели, в том числе представители родительской общественности. Что после экзаменов? Специалисты отмечают, сегодня настоящий бум переживает система среднего профессионального образования, подготовки рабочих кадров. С каждым годом все больше ребят выбирают колледжи. Конкурс на некоторые специальности достигает 15 человек на место. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов подчеркивает, уже порядка 63% девятиклассников и 12% одиннадцатиклассников выбирают колледжи. Всего средним профессиональным образованием охвачено почти 4 миллиона студентов. Локомотивом развития системы выступает проект «Профессионалитет». Он направлен на усиление взаимодействия техникумов и колледжей непосредственно с работодателями, реальным сектором экономики. «Профессионалитет» создает новую образовательную экосистему, где колледж или техникум становится частью производственной цепочки, а студенты с первого курса погружаются в решение реальных задач предприятий. На этой неделе стало известно, в Оренбургской области в рамках профессионалитета создадут еще 3 образовательных кластера. Победители очередного конкурсного отбора, проведенного Министерством просвещения, объявили на заседании правительства Российской Федерации под председательством Михаила Мишустина. Из 389 заявок от регионов было отобрано лишь 95, в число которых вошла и Оренбургская область. Губернатор Евгений Солнцев сообщает, по плану новые образовательные кластеры сможем запустить в работу уже в 2027 году. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» один из них будет создан на базе нефтегазоразведочного техникума Оренбурга и займет 2 корпуса, в которых организуют 11 зон по видам деятельности. В Бузулукском строительном колледже также создадут 11 зон по видам работ, где будут готовить специалистов по 15 направлениям. Третий кластер появится на базе Оренбургского института путей сообщения. Обучающиеся смогут осваивать профессию на оборудовании, максимально приближенном к реальным производственным условиям. На сегодня в нашем регионе уже создано 12 производственных и 4 образовательных кластера среднего профессионального образования. Кроме того, в этом году планируется открытие еще одного. Всего в проекте участвуют более 11 тысяч студентов. И на сегодня все. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Планета FM в Кувандыке на 103.1 FM.

за глаза твоего лица рот. Не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет мировой океан, и не рыбы вместо рыб будут плавать там.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение «Майя» на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в ТВС Моторс. Оренбург, поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 8-35-32-530-100. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
3: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
4: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и шоссейная 24А в Автограде.
5: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы. В наличии в Оренбурге и на заказ.
6: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
7: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
8: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
9: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Магазин «Лапарет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Лапарет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Лапарет» – идеи на поверхности –

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
2: А если не подберем размеры?
1: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
2: Монтажников 3А.
1: Телефон 920-120. 920-120.
3: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
4: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена на Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
5: Она опаздывала в аэропорт и улетела в кювет. Он обогнал колонну и попал в колонию. Какой у тебя повод для обгона? Стоит ли он того, чтобы никуда не успеть? Не рискуй напрасно. Помни про жизнь.
6: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
1: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
2: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейд-Ин».
3: Открой сезон шашлыков вместе с «Майком». Жидкость для розжига. Парафин 1 литр 155,90. Уголь березовый 3 килограмма 265,99. Решетка для барбекю 329,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1. Деповская 96/5. Проспект Дзержинского 4/2.
4: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
5: Величество трапеза всем известно. Фарш, как у мамы, все очень честно. Лепим руками, не зная лени. Вернем человечеству веру в пельмени.
6: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
7: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
8: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
7: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
9: Ура, едем в чудо!
10: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
11: Подробности в организаторе условиях вместе в розыгрыше на кассе комплекса. Период участия в акции 24 февраля по 2 июня.
12: Компания УЗСК в Оренбурге производит металлические шпалеры для огурцов и вьющихся растений. Надежная конструкция из металла прослужит вам десятилетия. Забудьте о хлопотах с подвязкой на много лет вперед. Улица Мебельная, 1/1. Телефон 46-63-63.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в ТВС Моторс. Оренбург, поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 8-35-32-530. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
14: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
15: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: О, привет!
2: Привет!
1: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
2: О, супер!
1: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
2: Ура!
1: Звони 607-003.
3: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
4: Давай, просыпайся, а то проспишь. Цены отличные в «Автопрестиж».
5: Автомобили BLG от 1 699 990 рублей в дилерском центре «Автопрестиж». Подробности 904001. Нежинское шоссе, дом 7.
6: BLG. Надежность в движении.
7: Максимальная цена при продаже с учетом временных выгод состоит из выгоды применяемых цен автомобиля и выгоды по программе «Трейдинг». Предложение действует до 30 мая 2026 года. О, «Автодар», не «Фета». Станет

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
3: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
4: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Дельта на T4L. Комплектация актив 2026 выпуска.
5: У аппарата я и моя Маша, и на дворе совсем уже тепло. Щепу и дрожжи взяли в колбе нашей, нам с колбой на душе всегда светло.
2: Все для приготовления домашних напитков, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет Октября, 1, и 70 лет в ЛКСМ, ТК «Территория».
6: 18+.
7: Роллы – это Миори, суши – тоже Миори, каждый кусочек в истории вкусно.
8: Как мечте, априори.
7: Запомни, Миори.
9: В ресторане доставки Миори оплатить любое блюдо можно баллами до 50% от стоимости заказа. Звони 50 56 99 или сделай заказ на сайте miori.rest. Миори вкусно априори.
10: ИП 0702 МР, ОКН 324-565-8839-72.
11: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
12: Там кричали громко чайки, и не случайно, а причалы бьются в волну, как на чайке, и нас с тобой они качали.

0: в Оренбурге 8 часов вечера. Планета FM.
1: Итоги недели. Подводим итоги недели. С вами Михаил Задорин. Здравствуйте. На этой неделе в школах области прозвучали последние звонки. Впереди у выпускников ответственная пора. Экзамены в этом году сдают более 25 тысяч девятиклассников и порядка 6,5 тысяч одиннадцатиклассников Оренбуржья. Министр образования региона Алексей Пахомов сообщил о полной технической и организационной готовности к проведению экзаменов в строгом соответствии с порядком государственной итоговой аттестации. Все пункты проведения экзаменов оборудованы металлоискателями, средствами видеонаблюдения и подавления сигналов мобильной связи, привлечены общественные наблюдатели, в том числе представители родительской общественности. Что после экзаменов? Специалисты отмечают, сегодня настоящий бум переживает система среднего профессионального образования, подготовки рабочих кадров. С каждым годом все больше ребят выбирают колледжи. Конкурс на некоторые специальности достигает 15 человек на место. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов подчеркивает, уже порядка 63% девятиклассников и 12% одиннадцатиклассников выбирают колледжи. Всего средним профессиональным образованием охвачено почти 4 миллиона студентов. Локомотивом развития системы выступает проект «Профессионалитет». Он направлен на усиление взаимодействия техникумов и колледжей непосредственно с работодателями, реальным сектором экономики. «Профессионалитет» создает новую образовательную экосистему, где колледж или техникум становится частью производственной цепочки, а студенты с первого курса погружаются в решение реальных задач предприятий. На этой неделе стало известно, в Оренбургской области в рамках профессионалитета создадут еще 3 образовательных кластера. Победители очередного конкурсного отбора, проведенного Министерством просвещения, объявили на заседании правительства Российской Федерации под председательством Михаила Мишустина. Из 389 заявок от регионов было отобрано лишь 95, в число которых вошла и Оренбургская область. Губернатор Евгений Солнцев сообщает, по плану новые образовательные кластеры сможем запустить в работу уже в 2027 году. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» один из них будет создан на базе нефтегазоразведочного техникума Оренбурга и займет 2 корпуса, в которых организуют 11 зон по видам деятельности. В Бузулукском строительном колледже также создадут 11 зон по видам работ, где будут готовить специалистов по 15 направлениям. Третий кластер появится на базе Оренбургского института путей сообщения. Обучающиеся смогут осваивать профессию на оборудовании, максимально приближенном к реальным производственным условиям. На сегодня в нашем регионе уже создано 12 производственных и 4 образовательных кластера среднего профессионального образования. Кроме того, в этом году планируется открытие еще одного. Всего в проекте участвуют более 11 тысяч студентов. И на сегодня все. С вами был Михаил Задорин. До встречи!

0: Планета FM. Реклама.
1: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный. 12 километр.
2: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Больше, чем музыка.
1: Разбежаться с

Планета FM. Радио города О. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета FM. Планета FM.

В Оренбурге час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета FM.

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

0: всегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

них. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

Планета ФМ. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета ФМ.

0: В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинные.

лишь этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе, помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

87,9 FM. Радио города О. Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

Это FM. Все свои. Планета FM.

Это FM. Ничего лишнего. Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

4 часа утра. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. FM. Радио города

Монета FM. Планета FM. Ничего лишнего.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.